0: Тетера.
1: Фэшн чика, кэшбэк чика, тикток чика, трэшток чика, гэнста чика, инста чика, Мерлин чика, Мэнсон чика, Чуауа чика, корни чика, Тихуана чика, хорни чика, Майкро чика, софти чика, чика пош, чика пор, чика украниан борщ, чика yes, чика no, чика high.